0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: quvnoq fasl musiqasi yoz ohangini
1: biz bilan tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 PM in Tashkent.
0: Столица 15 часов. В эфире «Империя звука». http://sv2.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио. Маркес.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Маркес радио.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus suy AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Марк.

0: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua